такой прямой, ту губы я кемал, ту это хела. Но вот бы не на этой маме, пенью ман мадаума, пенью ай, хива гоя эфефини, пенью маригонигуатенгай, гонгатангай туаки.